Эри аж консо нарис нилс анди дал керит ха эйси. Нигэс трани долич, нигэс трани грас кэнсо аж да National Public Radio. Эй аж ко нарис нилс анди долич то.

аж конлцоо нарис нилцан дэ дэл кэрид эя. На дэнэшла эя блаус киднаст эрид онэ вача на дэл кэд. The time is 9:25 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado iani trana silzin kuche tra. Nchilhaut so wisent mountains jim adri daut idolish git ea tishte. Kuskian chita nadal jorobits ando ea nadal tindolish. Di binishi adri ea kut e ado in the dashin ado gij adri nadal tindobits ando ea nadat nidolish. Hatonish kidid ea stratin ad ean dal kidolish. Aj din yal bigaha aj nal tini nal nedane dişce. Dit e a kunanet edolil koske anhe dahna dal jodo. Bits anro na dal tindo na dat et nedolil. Hilch do e a kut edolil. Aron yed eil ni do. Aj e a haton il kidi a dis din a kui e an dal kidolil. Koske e a den dolil dane. Дитл э на кидот лиш бига ажин алтини э на нал ни долил. Биня да ажид э атсис эда до дин го ол килан да ажи э ан хи хай а. Аро ди и аниги ни хи инна да долил гид э а. Тсис эда до ци бига ол кило ко ажи э а ни хи э а инна да долил ла. Aro in the Daniel or the Hatonil Kiddish Latin Doba Anaki, a creed a sulkid last of deep beneath a aged a could a la.